0: Jellewa ef al balkon. Zale eshabakon. Jellewa ef al balkon. Jellewa. Zale eshabakon. Zale
1: Ты не лучше смотри.